boogie boogie star и сам нор. И сам нор, ага, и сам боги боги боги боги боги star. Ко знориш такой се лажие диха, здей всяк човек се минна смиха. Туди женски рае ме имайо, глега ночка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир. Резу кар сам нор, и ес мамко.